0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 17 августа. Католическая церковь чтит память святого Евсевия, папы Римского. В 310 году папа Евсевий был сослан Максенцием на Сицилию, где и скончался в изгнании. Похоронен в римских катакомбах в крипте, которая носит его имя. Эпитафия Дамасия прославляет святого папу Евсевия за его милость к падшим христианам, которые отреклись от веры во время гонений. Когда преследования закончились, падшие просили церковь вновь принять их в общение. Некоторые из ревнителей веры во главе с пресвитером Гераклием воспротивились прощению отступников. Папа Евсевий, указывая на Иисуса Христа, всегда прощающего кающихся, учил о необходимости прощения падших и принятия их в церковное общение после принесения ими должного покаяния. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Доната Новицкого. Он служил в Москве. С 1923 по 1932 год был в тюрьмах в Орле, Ярославле, Ленинграде, Москве и на Соловках. Умер 17 августа 1971 года в Польше. «Христе, наполни меня любовью Своей». Новости из Ватикана по-русски.
3: Пятнадцатого августа папа Лев XIV совершил торжественную мессу праздника Успения Пресвятой Богородицы в папском приходе святого Фомы Вилановского в Кастель-Гандольфо. Размышляя о тайне Успения Пресвятой Богородицы, вознесенной в небесную славу душой и телом, епископ Рима отметил, что это событие раскрывает полноту благодати, дарованной Марии. Иконографический образ Богородицы, возносящейся к небесам, означает, что в ее сердце встречаются небо и земля, время и вечность. Ее прекрасный образ контрастирует с нашим опытом старения, однако подлинная красота человека заключается не в том, чтобы скрывать следы увядания, а в проявлении знаков вечной любви, запечатленных и в нашей плоти. В связи с этим папа призвал пересмотреть многие эстетические мерки, порожденные гедонизмом и потребительством, которые заставляют человека растрачивать драгоценные силы на эфемерное. Нередко можно встретить людей, чьи лица отмечены бременем лет и скорбей, но при этом излучают глубокий покой, доброту и мир. И, напротив, есть немало тех, кто внешне привлекателен, но холоден и черств внутри. Подлинное отражение Божьей красоты можно созерцать повсюду, в нежности детского лица, морщинах старика, в живости юноши, в сдержанности зрелого человека. «Любовь – самое прекрасное украшение человека», – напомнил папа. «Именно она преображает, облагораживает, делает человека свободным и приближает к Богу, проходя вместе с Ним через все обстоятельства жизни. Чудо, которое Мария, Дева из Назарета, пережила в своем невинном сердце и которое привело ее к небесной славе, — это соприкосновение крайностей. Об этом свидетельствует и она сама во вдохновенных словах «Манификат», звучавших в Евангелии. В этом гимне, через смиренное выражение своей веры, Матерь Небесная говорит с нами просто о великих тайнах, о Боге, который в ней становится человеком, дабы спасти людей, о Вечном, который является в ней во времени, чтобы вновь открыть нам путь к Вечности. Вместе с тем, будучи смиренной рабой, она указывает нам ту малую меру, в которой, по слову святого Павла VI, и мы можем встретить Господа. Величие Тайной Богородицы можно распознать повсюду, где есть настоящая любовь, отметил папа, в жертвенной заботе родителей о детях, в самоотверженности бабушек и дедушек, в стремлении молодежи оставаться чистыми, искренними и верными своим убеждениям, в ежедневном труде многих людей, которые своей верой помогают принести немного неба на землю, а землю возвести к небу. В конце проповеди Святейший Отец напомнил, что Мария является образом и началом Церкви, знаком верной надежды и утешения. Вслед за святым Августином, призывавшим неуклонно следовать за светом воскресшего Христа, Лев XIV обратился к верующим с призывом взирать на Марию, тело и душу которой Господь увенчал славой, даровав ее нам как Матерь, наставницу, спутницу и защитницу на пути к небесам.

0: Приветствуя паломников после чтения молитвы Анджелус в праздник Успения, Папа обратился с призывом к молитве о мире в горячих точках планеты и верил заступничеству Девы Марии, страждущие народы. Святейший Отец подчеркнул, что Пречистая Дева, принятая в небесную славу, служит для всего народа Божьего знамением надежды и утешения. В связи с этим Папа воззвал к ее материнскому заступничеству от имени общин, особо нуждающихся в утешении и укреплении надежды. Думаю о братьях и сестрах Святой Земли, которая по преимуществу является и землей Марии. Думаю об украинском и российском народах, которых связывает сыновнее благоговение перед Пресвятой Матерью Божьей. Думаю о христианах, страдающих от дискриминации и также от преследований. Епископ Рима заверил в непрестанной молитве о жителях Колумбии, пострадавших от землетрясения, и обо всех общинах, пребывающих в тяжелых обстоятельствах, призвав верных сплотиться в общей молитве «Святая Мария, молись о нас». Приветствуя жителей Кастель-Гандольфо и паломников из Италии и других стран, Лев XIV поблагодарил их за совместную молитву и пожелал всем плодотворно использовать лето для восстановления сил. «Желаю каждому из вас отвести время для отдыха, чтобы укрепить дух и тело, в том числе за чтением хороших книг и на лоне природы». Папа направил приветственное послание организаторам и участникам третьего национального дня мексиканской молодежи, который проходил в архиепархии Монтеррея 15 и 16 августа. Святейший Отец говорит о своем желании разделить путь веры с молодежью возлюбленной мексиканской земли. Прекрасная возможность встречи новых поколений между собой и со своими пастырями проистекает из общения с Христом, чтобы показать миру цель нашей жизни, соединиться с Ним и, таким образом, участвуя в Его жизни, достичь святости, к которой мы призваны. Сам Христос призывает, и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. Именно эти слова и стали девизом Национального дня мексиканской молодежи. Епископ Рима призывает юношей и девушек принять это приглашение Господа всей жизнью, ибо лишь в единстве с Христом можно помочь миру уверовать в Него даже среди окружающих проблем, вызванных насилием, безразличием и бессмысленностью. Нужно уметь остановиться и уделить время тишине, распознавая, что действительно полезно и назидательно. Таким образом, в единстве с Учителем вы можете быть Его свидетелями, знаками надежды. В конце послания Лев XIV вверяет молодых католиков страны опеке Пресвятой Богородицы Гваделупской и преподает апостольское благословение.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовность.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовность. Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
0: Трудные вопросы.
2: Трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Сегодня мы поговорим о том, отличался ли Иисус от других людей какими-то выдающимися способностями в повседневных обычных делах, например, в профессии плотника, как это показано в фильме «Страсти Христовы».

0: Когда мы говорим о Боговоплощении, мы подчеркиваем тот факт, что Иисус во всем стал человеком, истинным человеком, а не просто тем, кто играл некую человеческую роль. Это не исключает того, что он выделялся среди прочих людей как раз потому, что не был простым человеком. В фильме «Страсти Христовы» есть сцена, в которой Иисус-плотник изобретает необычайный стол, такой, какие появились не раньше средних веков. Вероятно, тем самым авторы картины хотели показать именно выходящие за обычные рамки человеческие способности. Обратимся к первым столетиям истории богословия, когда существовали Антиохийская и Александрийская богословские школы. Первое течение ставило акцент на человеческой природе Христа, а второе подчеркивало божественную природу воплотившегося Сына. Излюбленной формулировкой антиохийской школы была «homo assumptus», то есть Иисус как человек, воспринятый предвечным словом. Александрийцы же особенно любили слова евангелиста Иоанна «слово стало плотью». Эти два акцента сходятся в одной точке. Лишь исходя из божественной природы, мы можем достичь человеческой полноты. Наиболее полным выражением всемогущества Бога и Его любви является отнюдь не то, что Бог все может, но то, что Он может ограничить свою божественность до такой степени, чтобы стать всецело человеком. Итак, вернемся к сцене из фильма, сопровождая ее Евангелием. Был ли Иисус, собственно, плотником? Обратимся к евангелисту Марку. Люди удивлялись мудрости Иисуса и задавались риторическим вопросом. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Однако в этой фразе плотник может обозначать лишь происхождение Иисуса из семьи плотника. Так, в версии Матфея в той же сцене этот вопрос сформулирован иначе. Не плотников ли он сын? Таким образом, Иисуса могли называть плотником просто потому, что он был сыном плотника. Можно заметить, что во время своего наставничества Иисус больше использует примеры из жизни земледельцев, нежели плотников. Соборная конституция «Gaudium et Spes» в 32-м параграфе без подробностей упоминает о том, что Иисус пожелал вести жизнь труженика своей эпохи и своего края. Но вернемся к вопросу о выдающихся способностях Иисуса из Назарета. И вновь обратимся к процитированному нами соборному документу. Тайна человека истинно проясняется лишь в тайне воплотившегося слова. Ведь Адам, первый человек, был образом будущего, то есть Христа Господа. Христос, последний Адам, в откровении тайны Отца и Его любви, полностью являет человека самому человеку и открывает ему его высочайшее призвание. Неудивительно поэтому, что вышеуказанные истины находят в нем свой источник и достигают своей вершины. И далее, внимание, «Он есть и совершенный человек, возвративший сынам Адама подобие Божие, искаженное первым грехом». Таким образом, Иисус – это воплощение человека во всей полноте и во всем совершенстве. Но что значит быть человеком в полноте или человеком совершенным? Красота? Гениальность? Нет, этот ответ будет неверным. Хотя мы и ценим выдающиеся дарования в гениальных музыкантах, художниках, ученых, это не значит, что мы почитаем их людьми в большей степени и в большей полноте, нежели всех других людей. Дело совершенно не в этом. В перспективе, явленной нам через Иисуса Христа, полнота человеческой природы означает связь с Богом. Чем ближе человек к Богу, тем больше он человек. Тем больше он приближается к тому, что означает быть совершенным человеком. Ни развитие определенных способностей, ни красота, ни здоровье, ни производительность, ни физическая сила, а единение с Богом. Вот он, путь к совершенству. Сегодня родители придают огромное значение развитию различных талантов у своих детей, давая им превосходное образование, приобщая к спорту, прививая навыки, которые могут выделять их среди сверстников. Безусловно, все это очень важно. Но гораздо важнее то, чтобы дети не отдалялись от Бога. Каждая мать, каждый отец должны видеть именно в этом путь ребенка к совершенству. И это же есть наивысшее добро, которого они могут пожелать своим чадам. Это возможно в любой ситуации, в какой находится ребенок. При любых физических и психических данных человек может достичь полноты человеческой природы, полноты человеческого достоинства. И, быть может, некоторые малые, незначительные люди в глазах мира сего достигают в этом смысле большего, чем те, кто прославился своими талантами и успехами. Иисус Христос был совершенным человеком, человеком во всей полноте, не потому, что он был особо талантливым плотником или же обладал другими развитыми способностями, но потому, что он постоянно пребывал у Бога Отца и всегда исполнял его волю. Для этого ему совершенно не обязательно было становиться выдающимся плотником, если он вообще им был.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 17 августа. Католическая церковь чтит память святого Евсевия, папы Римского. В 310 году папа Евсевий был сослан Максенцием на Сицилию, где и скончался в изгнании. Похоронен в римских катакомбах в крипте, которая носит его имя. Эпитафия Дамасия прославляет святого папу Евсевия за его милость к падшим христианам, которые отреклись от веры во время гонений. Когда преследования закончились, падшие просили церковь вновь принять их в общение. Некоторые из ревнителей веры во главе с пресвитером Гераклием воспротивились прощению отступников. Папа Евсевий, указывая на Иисуса Христа, всегда прощающего кающихся, учил о необходимости прощения падших и принятия их в церковное общение после принесения ими должного покаяния. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Доната Новицкого. Он служил в Москве. С 1923 по 1932 год был в тюрьмах в Орле, Ярославле, Ленинграде, Москве и на Соловках. Умер 17 августа 1971 года в Польше. «Христе, наполни меня любовью Своей». Новости из Ватикана по-русски.
2: Пятнадцатого августа папа Лев XIV совершил торжественную мессу праздника Успения Пресвятой Богородицы в папском приходе святого Фомы Вилановского в Кастель-Гандольфо. Размышляя о тайне Успения Пресвятой Богородицы, вознесенной в небесную славу душой и телом, епископ Рима отметил, что это событие раскрывает полноту благодати, дарованной Марии. Иконографический образ Богородицы, возносящейся к небесам, означает, что в ее сердце встречаются небо и земля, время и вечность. Ее прекрасный образ контрастирует с нашим опытом старения, однако подлинная красота человека заключается не в том, чтобы скрывать следы увядания, а в проявлении знаков вечной любви, запечатленных и в нашей плоти. В связи с этим папа призвал пересмотреть многие эстетические мерки, порожденные гедонизмом и потребительством, которые заставляют человека растрачивать драгоценные силы на эфемерное. Нередко можно встретить людей, чьи лица отмечены бременем лет и скорбей, но при этом излучают глубокий покой, доброту и мир. И, напротив, есть немало тех, кто внешне привлекателен, но холоден и черств внутри. Подлинное отражение Божьей красоты можно созерцать повсюду, в нежности детского лица, морщинах старика, в живости юноши, в сдержанности зрелого человека. «Любовь – самое прекрасное украшение человека», — напомнил папа. «Именно она преображает, облагораживает, делает человека свободным и приближает к Богу, проходя вместе с Ним через все обстоятельства жизни. Чудо, которое Мария, Дева из Назарета, пережила в своем невинном сердце и которое привело ее к небесной славе, — это соприкосновение крайностей. Об этом свидетельствует и она сама во вдохновенных словах «Манификат», звучавших в Евангелии. В этом гимне через смиренное выражение своей веры Матерь Небесная говорит с нами просто о великих тайнах, о Боге, который в ней становится человеком, дабы спасти людей, о Вечном, который является в ней во времени, чтобы вновь открыть нам путь к вечности. Вместе с тем, будучи смиренной рабой, она указывает нам ту малую меру, в которой, по слову святого Павла VI, и мы можем встретить Господа. Величие Тайной Богородицы можно распознать повсюду, где есть настоящая любовь, отметил папа. В жертвенной заботе родителей о детях, в самоотверженности бабушек и дедушек, в стремлении молодежи оставаться чистыми, искренними и верными своим убеждениям, в ежедневном труде многих людей, которые своей верой помогают принести немного неба на землю, а землю возвести к небу. В конце проповеди Святейший Отец напомнил, что Мария является образом и началом Церкви, знаком верной надежды и утешения. Вслед за святым Августином, призывавшим неуклонно следовать за светом воскресшего Христа, Лев XIV обратился к верующим с призывом взирать на Марию, тело и душу которой Господь увенчал.

0: Египта и верил заступничеству Девы Марии страждущие народы. Святейший Отец подчеркнул, что Пречистая Дева, принятая в небесную славу, служит для всего народа Божьего знамением надежды и утешения. В связи с этим Папа воззвал к ее материнскому заступничеству от имени общин, особо нуждающихся в утешении и укреплении надежды. Думаю о братьях и сестрах Святой Земли, которая по преимуществу является и землей Марии. Думаю об украинском и российском народах, которых связывает сыновнее благоговение перед Пресвятой Матерью Божьей. Думаю о христианах, страдающих от дискриминации и также от преследований. Епископ Рима заверил в непрестанной молитве о жителях Колумбии, пострадавших от землетрясения, и обо всех общинах, пребывающих в тяжелых обстоятельствах, призвав верных сплотиться в общей молитве «Святая Мария, молись о нас». Приветствуя жителей Кастель-Гандольфо и паломников из Италии и других стран, Лев XIV поблагодарил их за совместную молитву и пожелал всем плодотворно использовать лето для восстановления сил. «Желаю каждому из вас отвести время для отдыха, чтобы укрепить дух и тело, в том числе за чтением хороших книг и на лоне природы». Папа направил приветственное послание организаторам и участникам третьего национального дня мексиканской молодежи, который проходил в архиепархии Монтеррея 15 и 16 августа. Святейший Отец говорит о своем желании разделить путь веры с молодежью возлюбленной мексиканской земли. Прекрасная возможность встречи новых поколений между собой и со своими пастырями проистекает из общения с Христом, чтобы показать миру цель нашей жизни, соединиться с Ним и, таким образом, участвуя в Его жизни, достичь святости, к которой мы призваны. Сам Христос призывает, и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. Именно эти слова и стали девизом Национального дня мексиканской молодежи. Епископ Рима призывает юношей и девушек принять это приглашение Господа всей жизнью, ибо лишь в единстве с Христом можно помочь миру уверовать в Него даже среди окружающих проблем, вызванных насилием, безразличием и бессмысленностью. Нужно уметь остановиться и уделить время тишине, распознавая, что действительно полезно и назидательно. Таким образом, в единстве с Учителем вы можете быть Его свидетелями, знаками надежды. В конце послания Лев XIV вверяет молодых католиков страны опеке Пресвятой Богородицы Гваделупской и преподает апостольское благословение.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовность.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовность.
1: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
4: Трудные вопросы.
5: Трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Сегодня мы поговорим о том, отличался ли Иисус от других людей какими-то выдающимися способностями в повседневных обычных делах, например, в профессии плотника, как это показано в фильме «Страсти Христовы».

0: Когда мы говорим о Боговоплощении, мы подчеркиваем тот факт, что Иисус во всем стал человеком, истинным человеком, а не просто тем, кто играл некую человеческую роль. Это не исключает того, что он выделялся среди прочих людей как раз потому, что не был простым человеком. В фильме «Страсти Христовы» есть сцена, в которой Иисус-плотник изобретает необычайный стол, такой, какие появились не раньше средних веков. Вероятно, тем самым авторы картины хотели показать именно выходящие за обычные рамки человеческие способности. Обратимся к первым столетиям истории богословия, когда существовали Антиохийская и Александрийская богословские школы. Первое течение ставило акцент на человеческой природе Христа, а второе подчеркивало божественную природу воплотившегося Сына. Излюбленной формулировкой антиохийской школы была «homo assumptus», то есть Иисус как человек, воспринятый предвечным словом. Александрийцы же особенно любили слова евангелиста Иоанна «слово стало плотью». Эти два акцента сходятся в одной точке. Лишь исходя из божественной природы, мы можем достичь человеческой полноты. Наиболее полным выражением всемогущества Бога и Его любви является отнюдь не то, что Бог все может, но то, что Он может ограничить свою божественность до такой степени, чтобы стать всецело человеком. Итак, вернемся к сцене из фильма, сопровождая ее Евангелием. Был ли Иисус, собственно, плотником? Обратимся к евангелисту Марку. Люди удивлялись мудрости Иисуса и задавались риторическим вопросом. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Однако в этой фразе плотник может обозначать лишь происхождение Иисуса из семьи плотника. Так, в версии Матфея в той же сцене этот вопрос сформулирован иначе. Не плотников ли он сын? Таким образом, Иисуса могли называть плотником просто потому, что он был сыном плотника. Можно заметить, что во время своего наставничества Иисус больше использует примеры из жизни земледельцев, нежели плотников. Соборная конституция «Gaudium et Spes» в 32-м параграфе без подробностей упоминает о том, что Иисус пожелал вести жизнь труженика своей эпохи и своего края. Но вернемся к вопросу о выдающихся способностях Иисуса из Назарета. И вновь обратимся к процитированному нами соборному документу. Тайна человека истинно проясняется лишь в тайне воплотившегося слова. Ведь Адам, первый человек, был образом будущего, то есть Христа Господа. Христос, последний Адам, в откровении тайны Отца и Его любви, полностью являет человека самому человеку и открывает ему его высочайшее призвание. Неудивительно поэтому, что вышеуказанные истины находят в нем свой источник и достигают своей вершины. И далее, внимание, «Он есть и совершенный человек, возвративший сынам Адама подобие Божие, искаженное первым грехом». Таким образом, Иисус – это воплощение человека во всей полноте и во всем совершенстве. Но что значит быть человеком в полноте или человеком совершенным? Красота? Гениальность? Нет, этот ответ будет неверным. Хотя мы и ценим выдающиеся дарования в гениальных музыкантах, художниках, ученых, это не значит, что мы почитаем их людьми в большей степени и в большей полноте, нежели всех других людей. Дело совершенно не в этом. В перспективе, явленной нам через Иисуса Христа, полнота человеческой природы означает связь с Богом. Чем ближе человек к Богу, тем больше он человек. Тем больше он приближается к тому, что означает быть совершенным человеком. Ни развитие определенных способностей, ни красота, ни здоровье, ни производительность, ни физическая сила, а единение с Богом. Вот он, путь к совершенству. Сегодня родители придают огромное значение развитию различных талантов у своих детей, давая им превосходное образование, приобщая к спорту, прививая навыки, которые могут выделять их среди сверстников. Безусловно, все это очень важно. Но гораздо важнее то, чтобы дети не отдалялись от Бога. Каждая мать, каждый отец должны видеть именно в этом путь ребенка к совершенству. И это же есть наивысшее добро, которого они могут пожелать своим чадам. Это возможно в любой ситуации, в какой находится ребенок. При любых физических и психических данных человек может достичь полноты человеческой природы, полноты человеческого достоинства. И, быть может, некоторые малые, незначительные люди в глазах мира сего достигают в этом смысле большего, чем те, кто прославился своими талантами и успехами. Иисус Христос был совершенным человеком, человеком во всей полноте, не потому, что он был особо талантливым плотником или же обладал другими развитыми способностями, но потому, что он постоянно пребывал у Бога Отца и всегда исполнял Его волю. Для этого ему совершенно не обязательно было становиться выдающимся плотником, если он вообще им был.
1: Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 18 августа, католическая церковь чтит память равноапостольной святой Елены, царицы, матери святого Константина Великого. Большая заслуга святой царицы Елены состоит в том, что в 326 году она отправилась в Иерусалим в поисках креста Господня. Благодаря ее поискам и попечению нашли три креста и около них дощечку с надписью «Иисус Назарянин, царь иудейский». Чтобы узнать, на каком из трех крестов распят Спаситель, стали по очереди возлагать их на умершего. От двух крестов не произошло никакого чуда. Когда же возложили третий крест, умерший воскрес, и таким образом узнали крест Спасителя. Когда же люди узнали о чуде, то многие захотели увидеть святой крест. Тогда патриарх Иерусалимский Макарий и царица Елена стали на возвышенном месте и поставили, воздвигли крест. Память этого события церковь установила праздник воздвижения креста Господня. Этот праздник относится к числу великих и празднуется в католической церкви 14 сентября. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Циммермана Иоанна. Он служил в Астрахани, в Самарской губернии и в Царицыне. Подвергался арестам в 1918, 20, 24, 25 и 30 годах. Был в лагерях Сибири и Казахстана. Расстрелян 17 августа 1937 года.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV с глубокой скорбью воспринял известие о масштабной катастрофе на севере Зимбабве, где в результате крушения парома на озере Кариба погибли по меньшей мере 92 человека, включая 18 детей. Святейший Отец вверяет души погибших милосердию всемогущего Бога и выражает искренние соболезнования всем, кто скорбит об утрате, говорится в телеграмме за подписью государственного секретаря кардинала Пьетро Паролино. Папа Римский возносит молитвы о гражданских властях и участниках поисково-спасательных операций, призывая на всех пострадавших утешительные Божьи дары исцеления и крепости.

В Бенедиктинском аббатстве Маунт-Эйнджел, штат Орегон, США, с 14 по 19 августа проходит встреча, посвященная литургической подготовке народа Божьего. Папа Лев XIV приветствовал ее участников в письме, адресованном префекту Департамента богослужения и дисциплины таинств кардиналу Артуру Рошу. Святейший Отец обширно цитирует апостольское послание Папы Франциска «Desiderio Desiderare», говоря о красоте, богословской и духовной глубине литургии. Папа Франциск подчеркивает необходимость тщательной и непрерывной подготовки как духовенства, так и мирян для возрождения литургической жизни во Вселенской Церкви. Воскресная Евхаристия, подчеркивает далее в своем письме Папа Лев, должна быть глубоко назидательна, продвигая все более глубокое понимание «ars celebrandi», проявленной не только теми, кто служит литургию, но и всей ассамблеей. Чтобы продвигать достойное совершение священных тайн, мы должны подчеркивать необходимость верности одобренным текстам и инструкциям, пишет папа, в особенности ставя акцент на уважении, которое должны проявлять те, кто призван подготавливать священнопразднование божественных тайн, прежде всего священники, к обрядам, установленным папой святым Павлом VI и папой святым Иоанном Павлом II. Дебаты симпозиума в Маунт-Эйнджеле папа вверяет заступничеству Девы Марии, престолу мудрости, преподавая апостольское благословение всем участникам.

В воскресенье 16 августа папа Лев XIV обратился к паломникам, собравшимся на площади Свободы в Кастель-Гандольфо, с размышлением над евангельским эпизодом о хананейской женщине. Накануне верующие созерцали Пресвятую Деву Марию в ее нерасторжимой связи с Сыном, когда даже смерть не смогла разорвать то единение души и тела, которое есть жизнь вечная. Епископ Рима подчеркнул, что каждое воскресенье напоминает нам, та же полнота предназначена всем, кто следует за Иисусом. Ведь его воскресение — это не событие прошлого, а жизнь, вовлекающая и преображающая каждого. Свидетельством этой преображающей силы становится хананеенка, главная героиня воскресного Евангелия. Не принадлежа к израильскому народу и, будучи чужеземкой, она настойчиво ищет разговора с Иисусом, следуя за ним, словно ученица, уже связанная с ним узами веры. Они никогда не встречались прежде, но таинственным образом вера уже проросла в ее сердце. Она просит не за себя, а о мире исцеления для своей беснующейся дочери, с полным доверием признавая в Иисусе Мессию, Сына Давидова. Евангелист не скрывает препятствий на пути этой женщины, апостолы видят в ней лишь докучливую чужестранку, да и сам Иисус поначалу сдерживает ее просьбы. Учитель удалился в эти пределы, желая, как и в иных случаях, уединиться для молитвы и наставления учеников. Однако происходит непредвиденное. Папа призвал задуматься над послушанием самого Иисуса, исполняющего свою миссию с готовностью быть вовлеченным в то, что он видит и слышит. В итоге Иисус откликается на мольбу женщины. «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Епископ Рима отметил, что и в наши дни Церковь должна уметь удивляться действию Бога и нести мир Христов за пределы уже очерченных границ. Божья благодать опережает миссию Церкви, действуя в тайниках человеческой совести. В любой встрече, даже в тех, что нарушают наши планы, необходимо преклонять слух, открывать глаза и сердце навстречу тому, что Бог хочет сказать нам. У хананеенки верующие учатся смирению и непреклонной решимости. Благодаря ее вере мы узнаем, что Божий трапезный стол приготовлен для всех, и ни для кого не предназначены лишь крохи, ибо у каждого в доме Отца есть свое место. В свете этой веры становятся невыносимыми неравенство, дискриминация и барьеры, попирающие достоинство слишком многих сыновей и дочерей Божьих, заявил Святейший Отец. В завершение епископ Рима призвал верующих помнить, что мы являемся Церковью Иисуса Христа посреди терзаемого мира, жаждущего мира и покоя. Папа призвал верить в себя за

0: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
1: История Евы и змея начинается с вопроса, но заканчивается поступком, который изменит человеческую историю. Всего несколько фраз отделяют этот вопрос от поступка, и именно в них происходит самое важное. Ева начинает иначе слышать Божье Слово, затем иначе смотреть на дерево, а вместе с этим и на саму себя. Как же один разговор может завести человека так далеко? Сегодня мы продолжим чтение 3 главы книги «Бытия», следя за тем, как в разговоре со змеем человек постепенно начинает воспринимать свою человеческую меру и предел уже не как данность, а как недостаток, который необходимо устранить. Чтобы понять разговор Евы со змеем, нужно на мгновение вернуться в сад, каким его показывает книга «Бытия». Перед человеком не пустое пространство и не одно запретное дерево, а сад, полный деревьев, приятных на вид и хороших для пищи. Среди них рассказ особо выделяет два – дерево жизни и дерево познания добра и зла. Здесь возникает деталь, которую легко не заметить. Дерево жизни Господь произрастил посреди рая. Значит, жизнь оказывается в самом центре этого мира. В библейском тексте это «эц хаим» – дерево жизни, то есть жизни как самого факта существования. Прежде чем что-либо понять, человеку дано жить. А дерево познания добра и зла находится рядом, но не в центре. И именно от него вкушать запрещает Бог. В библейском тексте оно называется «эц хадаат тов вара». «Даат» — это познание, знание, понимание, но не просто получение информации. В самом познании есть стремление постичь вещь, вместить ее в свой разум, усвоить. Но о каком добре и о каком зле говорит здесь Писание? «Тов» — это доброе, хорошее, прекрасное, благоприятное. «Ра» — злое, дурное, плохое, безобразное. Перед нами не два узких понятия, а два широких смысловых поля, два противоположных края реальности. Как объясняет Розини, через крайние точки здесь обозначается целое. Поэтому познание добра и зла означает не просто разобраться в том, что хорошо, а что плохо, но желание охватить пониманием все существующее. Мы действительно хотим понимать мир, других людей, самих себя, но желание понимать может перейти в требование, чтобы не осталось ничего непостижимого. Это уже притязание на всеведение. Но Божий запрет ограничивает не само стремление человека понимать, а притязание вместить в себя всю реальность. Человек может искать и познавать, но не может знать все, а змей предлагает Еве мир, в котором больше не останется ничего непонятного. Человеческая мера вдруг кажется ей не даром, а тем, чего ей недостает. Если она хочет стать как Бог, значит, ей нужно перестать соглашаться с тем, что она человек. Именно это снова и снова происходит с человеком. Нам хочется заранее знать, каким окажется другой и что нас ждет впереди. Но жизнь не дает таких гарантий. Брак нельзя сначала понять до конца. Его приходится принимать таким, каков он есть. Так бывает и с церковью, когда мы хотим охватить ее целиком, ее историю, слабости, решения, ошибки. Но тогда мы перестаем замечать главное. Бог действует и там, где особенно очевидна слабость тех, кто составляет церковь. Еще недавно Ева просто жила в мире, который был ей дан, и не видела в том, что она человек, никакого недостатка. Но теперь центр ее внимания незаметно смещается от жизни,

0: к желанию понять все. Ее человеческая мера начинает казаться ей неполной, словно сама она еще не вполне состоялась. Бог знает все, человеку не дано знать всего, значит, ему чего-то недостает. «Будете как боги», — обещает ей змей, и вместе с этим он меняет ее взгляд на саму себя. Быть просто человеком оказывается уже недостаточно. Сама мера теперь воспринимается не как то, что определяет человека, а как то, что мешает ему стать тем, кем он будто бы должен быть. Всякое «нет» начинает восприниматься как враг. Но как человек решается переступить предел, если ему не видно, куда ведет этот шаг? Бог сразу говорит о последствиях. Дерево может быть красивым, плод желанным, знание привлекательным, но выбор имеет последствия. Змей делает обратное, показывает привлекательность поступка и скрывает то, к чему он ведет. Поэтому важнее спросить не только, что мы получим сейчас, но и кем и где мы окажемся после этого. После того, как разрушаются прежние опоры, Ева остается один на один с реальностью. Она уже не дочь, принимающая мир из рук отца, а словно сирота, которой приходится самой решать, что перед ней. Ее решение теперь рождается не из мудрости, которой она доверилась, а из собственного впечатления. Она видит, желает и сама решает, что это значит. Здесь рассказ неожиданно соединяет два действия, которые мы привыкли различать – есть и познавать. Пищу мы принимаем внутрь и усваиваем, но и то, что понимаем, мы тоже стремимся усвоить, сделать частью себя. Ева словно пытается буквально принять в себя то знание, которое ей обещал змей. Ева дает плод Адаму, а он не становится для нее тем помощником, которым должен был быть. Он просто принимает ее решение, поэтому видеть в нем лишь пассивную жертву Евы было бы слишком просто. Еве нужен был не тот, кто просто разделит ее взгляд, а тот, кто останется другим и потому сможет увидеть то, чего она сама уже не видит. Адам должен был привести в эту ситуацию не еще одно согласие, а собственную память о Божьем Слове. Заповедь была дана ему еще до появления Евы. Их совместная жизнь предполагала встречу двух голосов, а не простое следование одного за другим. Падение Адама – это не только нарушение заповеди, это еще и отказ от доверия. Чужое искаженное представление о Боге становится для него убедительнее самого Бога.
1: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия. Слава Иисусу Христу! Лявдитур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 18 августа, Католическая Церковь чтит память равноапостольной святой Елены, царицы, матери святого Константина Великого. Большая заслуга святой царицы Елены состоит в том, что в 326 году она отправилась в Иерусалим в поисках креста Господня. Благодаря ее поискам и попечению нашли три креста и около них дощечку с надписью «Иисус Назарянин, царь иудейский». Чтобы узнать, на каком из трех крестов распят Спаситель, стали по очереди возлагать их на умершего. От двух крестов не произошло никакого чуда. Когда же возложили третий крест, умерший воскрес, и таким образом узнали крест Спасителя. Когда же люди узнали о чуде, то многие захотели увидеть Святой Крест. Тогда патриарх Иерусалимский Макарий и царица Елена стали на возвышенном месте и поставили, воздвигли крест. В память этого события церковь установила праздник воздвижения креста Господня. Этот праздник относится к числу великих и празднуется в католической церкви 14 сентября. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Циммермана Иоанна. Он служил в Астрахани, в Самарской губернии и в Царицыне. Подвергался арестам в 1918, 20, 24, 25 и 30 годах. Был в лагерях Сибири и Казахстана. Расстрелян 17 августа 1937 года.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV с глубокой скорбью воспринял известие о масштабной катастрофе на севере Зимбабве, где в результате крушения парома на озере Кариба погибли по меньшей мере 92 человека, включая 18 детей. Святейший Отец вверяет души погибших милосердию всемогущего Бога и выражает искренние соболезнования всем, кто скорбит об утрате, говорится в телеграмме за подписью государственного секретаря кардинала Пьетро Паролино. Папа Римский возносит молитвы о гражданских властях и участниках поисково-спасательных операций, призывая на всех пострадавших утешительные Божьи дары исцеления и крепости.

В Бенедиктинском аббатстве Маунт-Эйнджел, штат Орегон, США, с 14 по 19 августа проходит встреча, посвященная литургической подготовке народа Божьего. Папа Лев XIV приветствовал ее участников в письме, адресованном префекту Департамента богослужения и дисциплины таинств кардиналу Артуру Рошу. Святейший Отец обширно цитирует апостольское послание Папы Франциска «Desiderio Desiderare», говоря о красоте, богословской и духовной глубине литургии. Папа Франциск подчеркивает необходимость тщательной и непрерывной подготовки как духовенства, так и мирян для возрождения литургической жизни во Вселенской Церкви. Воскресная Евхаристия, подчеркивает далее в своем письме Папа Лев, должна быть глубоко назидательна, продвигая все более глубокое понимание «ars celebrandi», проявленной не только теми, кто служит литургию, но и всей ассамблеей. Чтобы продвигать достойное совершение священных тайн, мы должны подчеркивать необходимость верности одобренным текстам и инструкциям, пишет папа, в особенности ставя акцент на уважении, которое должны проявлять те, кто призван подготавливать священнопразднование божественных тайн, прежде всего священники, к обрядам, установленным папой святым Павлом VI и папой святым Иоанном Павлом II. Дебаты симпозиума в Маунт-Эйнджеле папа вверяет заступничеству Девы Марии, престолу мудрости, преподавая апостольское благословение всем участникам.

0: В воскресенье 16 августа папа Лев XIV обратился к паломникам, собравшимся на площади Свободы в Кастель-Гандольфо, с размышлением над евангельским эпизодом о хананейской женщине. Накануне верующие созерцали Пресвятую Деву Марию в ее нерасторжимой связи с Сыном, когда даже смерть не смогла разорвать то единение души и тела, которое есть жизнь вечная. Епископ Рима подчеркнул, что каждое воскресенье напоминает нам, та же полнота предназначена всем, кто следует за Иисусом. Ведь его воскресение — это не событие прошлого, а жизнь, вовлекающая и преображающая каждого. Свидетельством этой преображающей силы становится хананеенка, главная героиня воскресного Евангелия. Не принадлежа к израильскому народу и, будучи чужеземкой, она настойчиво ищет разговора с Иисусом, следуя за ним, словно ученица, уже связанная с ним узами веры. Они никогда не встречались прежде, но таинственным образом вера уже проросла в ее сердце. Она просит не за себя, а о мире исцеления для своей беснующейся дочери, с полным доверием признавая в Иисусе Мессию, Сына Давидова. Евангелист не скрывает препятствий на пути этой женщины, апостолы видят в ней лишь докучливую чужестранку, да и сам Иисус поначалу сдерживает ее просьбы. Учитель удалился в эти пределы, желая, как и в иных случаях, уединиться для молитвы и наставления учеников. Однако происходит непредвиденное. Папа призвал задуматься над послушанием самого Иисуса, исполняющего свою миссию с готовностью быть вовлеченным в то, что он видит и слышит. В итоге Иисус откликается на мольбу женщины. «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Епископ Рима отметил, что и в наши дни Церковь должна уметь удивляться действию Бога и нести мир Христов за пределы уже очерченных границ. Божья благодать опережает миссию Церкви, действуя в тайниках человеческой совести. В любой встрече, даже в тех, что нарушают наши планы, необходимо преклонять слух, открывать глаза и сердце навстречу тому, что Бог хочет сказать нам. У хананеенки верующие учатся смирению и непреклонной решимости. Благодаря ее вере мы узнаем, что Божий трапезный стол приготовлен для всех, и ни для кого не предназначены лишь крохи, ибо у каждого в доме Отца есть свое место. В свете этой веры становятся невыносимыми неравенство, дискриминация и барьеры, попирающие достоинство слишком многих сыновей и дочерей Божьих, заявил Святейший Отец. В завершение епископ Рима призвал верующих помнить, что мы являемся Церковью Иисуса Христа посреди терзаемого мира, жаждущего мира и покоя. Папа призвал верить себя заступничеству Пресвятой Девы Марии, с чьих уст сходит величайший гимн «Манификат», песнь тех, кто видит реальность Божьим взглядом, а потому не теряет надежды и действует с любовью.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Es hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
1: История Евы и змея начинается с вопроса, но заканчивается поступком, который изменит человеческую историю. Всего несколько фраз отделяют этот вопрос от поступка, и именно в них происходит самое важное. Ева начинает иначе слышать Божье Слово, затем иначе смотреть на дерево, а вместе с этим и на саму себя. Как же один разговор может завести человека так далеко? Сегодня мы продолжим чтение 3 главы книги «Бытия», следя за тем, как в разговоре со змеем человек постепенно начинает воспринимать свою человеческую меру и предел уже не как данность, а как недостаток, который необходимо устранить. Чтобы понять разговор Евы со змеем, нужно на мгновение вернуться в сад, каким его показывает книга «Бытия». Перед человеком не пустое пространство и не одно запретное дерево, а сад, полный деревьев, приятных на вид и хороших для пищи. Среди них рассказ особо выделяет два – дерево жизни и дерево познания добра и зла. Здесь возникает деталь, которую легко не заметить. Дерево жизни Господь произрастил посреди рая. Значит, жизнь оказывается в самом центре этого мира. В библейском тексте это «эц хайм» – дерево жизни, то есть жизни как самого факта существования. Прежде чем что-либо понять, человеку дано жить. А дерево познания добра и зла находится рядом, но не в центре. И именно от него вкушать запрещает Бог. В библейском тексте оно называется «эц хадаат тов вара». «Даат» — это познание, знание, понимание, но не просто получение информации. В самом познании есть стремление постичь вещь, вместить ее в свой разум, усвоить. Но о каком добре и о каком зле говорит здесь Писание? «Тов» — это доброе, хорошее, прекрасное, благоприятное. «Ра» — злое, дурное, плохое, безобразное. Перед нами не два узких понятия, а два широких смысловых поля, два противоположных края реальности. Как объясняет Розини, через крайние точки здесь обозначается целое. Поэтому познание добра и зла означает не просто разобраться в том, что хорошо, а что плохо, но желание охватить пониманием все существующее. Мы действительно хотим понимать мир, других людей, самих себя, но желание понимать может перейти в требование, чтобы не осталось ничего непостижимого. Это уже притязание на всеведение. Но Божий запрет ограничивает не само стремление человека понимать, а притязание вместить в себя всю реальность. Человек может искать и познавать, но не может знать все, а змей предлагает Еве мир, в котором больше не останется ничего непонятного. Человеческая мера вдруг кажется ей не даром, а тем, чего ей недостает. Если она хочет стать как Бог, значит, ей нужно перестать соглашаться с тем, что она человек. Именно это снова и снова происходит с человеком. Нам хочется заранее знать, каким окажется другой и что нас ждет впереди. Но жизнь не дает таких гарантий. Брак нельзя сначала понять до конца. Его приходится принимать таким, каков он есть. Так бывает и с церковью, когда мы хотим охватить ее целиком, ее историю, слабости, решения, ошибки. Но тогда мы перестаем замечать главное. Бог действует и там, где особенно очевидна слабость тех, кто составляет церковь. Еще недавно Ева просто жила в мире, который был ей дан, и не видела в том, что она человек, никакого недостатка. Но теперь центр ее внимания незаметно смещается от жизни к желанию понять все. Ее человеческая мера начинает казаться ей неполной, словно сама она еще не вполне состоялась. Бог знает все, человеку не дано знать всего, значит, ему чего-то недостает. «Будете как боги», — обещает ей змей, и вместе с этим он меняет ее взгляд на саму себя. Быть просто человеком оказывается уже недостаточно. Сама мера теперь воспринимается не как то, что определяет человека, а как то, что мешает ему стать тем, кем он будто бы должен быть. Всякое «нет» начинает восприниматься как враг. Но как человек решается переступить предел, если ему не видно, куда ведет этот шаг? Бог сразу говорит о последствиях. Дерево может быть красивым, плод желанным, знание привлекательным, но выбор имеет последствия. Змей делает обратное, показывает привлекательность поступка и скрывает то, к чему он ведет. Поэтому важнее спросить не только, что мы получим сейчас, но и кем и где мы окажемся после этого. После того, как разрушаются прежние опоры, Ева остается один на один с реальностью. Она уже не дочь, принимающая мир из рук отца, а словно сирота, которой приходится самой решать, что перед ней. Ее решение теперь рождается не из мудрости, которой она доверилась, а из собственного впечатления. Она видит, желает и сама решает, что это значит. Здесь рассказ неожиданно соединяет два действия, которые мы привыкли различать – есть и познавать. Пищу мы принимаем внутрь и усваиваем, но и то, что понимаем, мы тоже стремимся усвоить, сделать частью себя. Ева словно пытается буквально принять в себя то знание, которое ей обещал змей. Ева дает плод Адаму, а он не становится для нее тем помощником, которым должен был быть. Он просто принимает ее решение, поэтому видеть в нем лишь пассивную жертву Евы было бы слишком просто. Еве нужен был не тот, кто просто разделит ее взгляд, а тот, кто останется другим и потому сможет увидеть то, чего она сама уже не видит. Адам должен был привести в эту ситуацию не еще одно согласие, а собственную память о Божьем Слове. Заповедь была дана ему еще до появления Евы. Их совместная жизнь предполагала встречу двух голосов, а не простое следование одного за другим. Падение Адама – это не только нарушение заповеди, это еще и отказ от доверия. Чужое искаженное представление о Боге становится для него убедительнее самого Бога.
0: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 18 августа католическая церковь чтит память равноапостольной святой Елены, царицы, матери святого Константина Великого. Большая заслуга святой царицы Елены состоит в том, что в 326 году она отправилась в Иерусалим в поисках креста Господня. Благодаря ее поискам и попечению нашли три креста и около них дощечку с надписью «Иисус Назарянин, царь иудейский». Чтобы узнать, на каком из трех крестов распят Спаситель, стали по очереди возлагать их на умершего. От двух крестов не произошло никакого чуда. Когда же возложили третий крест, умерший воскрес, и таким образом узнали крест Спасителя. Когда же люди узнали о чуде, то многие захотели увидеть Святой Крест. Тогда патриарх Иерусалимский Макарий и царица Елена стали на возвышенном месте и поставили, воздвигли крест. Память этого события церковь установила праздник воздвижения креста Господня. Этот праздник относится к числу великих и празднуется в католической церкви 14 сентября. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Циммермана Иоанна. Он служил в Астрахани, в Самарской губернии и в Царицыне. Подвергался арестам в 1918, 20, 24, 25 и 30 годах. Был в лагерях Сибири и Казахстана. Расстрелян 17 августа 1937 года.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV с глубокой скорбью воспринял известие о масштабной катастрофе на севере Зимбабве, где в результате крушения парома на озере Кариба погибли по меньшей мере 92 человека, включая 18 детей. Святейший Отец вверяет души погибших милосердию всемогущего Бога и выражает искренние соболезнования всем, кто скорбит об утрате, говорится в телеграмме за подписью государственного секретаря кардинала Пьетро Паролино. Папа Римский возносит молитвы о гражданских властях и участниках поисково-спасательных операций, призывая на всех пострадавших утешительные Божьи дары исцеления и крепости.

В Бенедиктинском аббатстве Маунт-Энджел, штат Орегон, США, с 14 по 19 августа проходит встреча, посвященная литургической подготовке народа Божьего. Папа Лев XIV приветствовал ее участников в письме, адресованном префекту Департамента богослужения и дисциплины таинств кардиналу Артуру Рошу. Святейший Отец обширно цитирует апостольское послание Папы Франциска «Desiderio desiderare», говоря о красоте, богословской и духовной глубине литургии. Папа Франциск подчеркивает необходимость тщательной и непрерывной подготовки как духовенства, так и мирян для возрождения литургической жизни во Вселенской Церкви. Воскресная Евхаристия, подчеркивает далее в своем письме Папа Лев, должна быть глубоко назидательна, продвигая все более глубокое понимание «ars celebrandi», проявленной не только теми, кто служит литургию, но и всей ассамблеей. Чтобы продвигать достойное совершение священных тайн, мы должны подчеркивать необходимость верности одобренным текстам и инструкциям, пишет папа, в особенности ставя акцент на уважении, которое должны проявлять те, кто призван подготавливать священнопразднование божественных тайн, прежде всего священники, к обрядам, установленным папой святым Павлом VI и папой святым Иоанном Павлом II. Дебаты симпозиума в Маунт-Энджеле папа вверяет заступничеству Девы Марии, престолу мудрости, преподавая апостольское благословение всем участникам.

0: В воскресенье 16 августа папа Лев XIV обратился к паломникам, собравшимся на площади Свободы в Кастель-Гандольфо, с размышлением над евангельским эпизодом о хананейской женщине. Накануне верующие созерцали Пресвятую Деву Марию в ее нерасторжимой связи с Сыном, когда даже смерть не смогла разорвать то единение души и тела, которое есть жизнь вечная. Епископ Рима подчеркнул, что каждое воскресенье напоминает нам, та же полнота предназначена всем, кто следует за Иисусом. Ведь Его воскресение — это не событие прошлого, а жизнь, вовлекающая и преображающая каждого. Свидетельством этой преображающей силы становится хананеенка, главная героиня воскресного Евангелия. Не принадлежа к израильскому народу и, будучи чужеземкой, она настойчиво ищет разговора с Иисусом, следуя за Ним словно ученица, уже связанная с Ним узами веры. Они никогда не встречались прежде, но таинственным образом вера уже проросла в ее сердце. Она просит не за себя, а о мире исцеления для своей беснующейся дочери, с полным доверием признавая в Иисусе Мессию, Сына Давидова. Евангелист не скрывает препятствий на пути этой женщины, апостолы видят в ней лишь докучливую чужестранку, да и сам Иисус поначалу сдерживает ее просьбы. Учитель удалился в эти пределы, желая, как и в иных случаях, уединиться для молитвы и наставления учеников. Однако происходит непредвиденное. Папа призвал задуматься над послушанием самого Иисуса, исполняющего свою миссию с готовностью быть вовлеченным в то, что он видит и слышит. В итоге Иисус откликается на мольбу женщины. «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Епископ Рима отметил, что и в наши дни Церковь должна уметь удивляться действию Бога и нести мир Христов за пределы уже очерченных границ. Божья благодать опережает миссию Церкви, действуя в тайниках человеческой совести. В любой встрече, даже в тех, что нарушают наши планы, необходимо преклонять слух, открывать глаза и сердце навстречу тому, что Бог хочет сказать нам. У хананеенки верующие учатся смирению и непреклонной решимости. Благодаря ее вере мы узнаем, что Божий трапезный стол приготовлен для всех, и ни для кого не предназначены лишь крохи, ибо у каждого в доме Отца есть свое место. В свете этой веры становятся невыносимыми неравенство, дискриминация и барьеры, попирающие достоинство слишком многих сыновей и дочерей Божьих, заявил Святейший Отец. В завершение епископ Рима призвал верующих помнить, что мы являемся Церковью Иисуса Христа посреди терзаемого мира, жаждущего мира и покоя. Папа призвал верить себя заступничеству Пресвятой Девы Марии, с чьих уст сходит величайший гимн «Манификат», песнь тех, кто видит реальность Божьим взглядом, а потому не теряет надежды и действует с любовью.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Es hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
1: История Евы и змея начинается с вопроса, но заканчивается поступком, который изменит человеческую историю. Всего несколько фраз отделяют этот вопрос от поступка, и именно в них происходит самое важное. Ева начинает иначе слышать Божье Слово, затем иначе смотреть на дерево, а вместе с этим и на саму себя. Как же один разговор может завести человека так далеко? Сегодня мы продолжим чтение третьей главы книги «Бытия», следя за тем, как в разговоре со змеем человек постепенно начинает воспринимать свою человеческую меру и предел уже не как данность, а как недостаток, который необходимо устранить. Чтобы понять разговор Евы со змеем, нужно на мгновение вернуться в сад, каким его показывает книга «Бытия». Перед человеком не пустое пространство и не одно запретное дерево, а сад, полный деревьев, приятных на вид и хороших для пищи. Среди них рассказ особо выделяет два – дерево жизни и дерево познания добра и зла. Здесь возникает деталь, которую легко не заметить. Дерево жизни Господь произрастил посреди рая. Значит, жизнь оказывается в самом центре этого мира. В библейском тексте это «Эц Хайм» – дерево жизни, то есть жизни как самого факта существования. Прежде чем что-либо понять, человеку дано жить. А дерево познания добра и зла находится рядом, но не в центре. И именно от него вкушать запрещает Бог. В библейском тексте оно называется «Эц Хадаат Тов Вара». Даат – это познание, знание, понимание, но не просто получение информации. В самом познании есть стремление постичь вещь, вместить ее в свой разум, усвоить. Но о каком добре и о каком зле говорит здесь Писание? Тов – это доброе, хорошее, прекрасное, благоприятное. Ра – злое, дурное, плохое, безобразное. Перед нами не два узких понятия, а два широких смысловых поля, два противоположных края реальности. Как объясняет Розини, через крайние точки здесь обозначается целое. Поэтому познание добра и зла означает не просто разобраться в том, что хорошо, а что плохо, но желание охватить пониманием все существующее. Мы действительно хотим понимать мир, других людей, самих себя, но желание понимать может перейти в требование, чтобы не осталось ничего непостижимого. Это уже притязание на всеведение. Но Божий запрет ограничивает не само стремление человека понимать, а притязание вместить в себя всю реальность. Человек может искать и познавать, но не может знать все. А змей предлагает Еве мир, в котором больше не останется ничего непонятного. Человеческая мера вдруг кажется ей не даром, а тем, чего ей недостает. Если она хочет стать как Бог, значит, ей нужно перестать соглашаться с тем, что она человек. Именно это снова и снова происходит с человеком. Нам хочется заранее знать, каким окажется другой и что нас ждет впереди. Но жизнь не дает таких гарантий. Брак нельзя сначала понять до конца. Его приходится принимать таким, каков он есть. Так бывает и с церковью, когда мы хотим охватить ее целиком, ее историю, слабости, решения, ошибки. Но тогда мы перестаем замечать главное. Бог действует и там, где особенно очевидна слабость тех, кто составляет церковь. Еще недавно Ева просто жила в мире, который был ей дан, и не видела в том, что она человек, никакого недостатка. Но теперь центр ее внимания незаметно смещается от жизни к желанию понять все. Ее человеческая мера начинает казаться ей неполной, словно сама она еще не вполне состоялась. Бог знает все, человеку не дано знать всего, значит, ему чего-то недостает. «Будете как боги», — обещает ей змей, и вместе с этим он меняет ее взгляд на саму себя. Быть просто человеком оказывается уже недостаточно. Сама мера теперь воспринимается не как то, что определяет человека, а как то, что мешает ему стать тем, кем он будто бы должен быть. Всякое «нет» начинает восприниматься как враг. Но как человек решается переступить предел, если ему не видно, куда ведет этот шаг? Бог сразу говорит о последствиях. Дерево может быть красивым, плод желанным, знание привлекательным, но выбор имеет последствия. Змей делает обратное, показывает привлекательность поступка и скрывает то, к чему он ведет. Поэтому важнее спросить не только, что мы получим сейчас, но и кем и где мы окажемся после этого. После того, как разрушаются прежние опоры, Ева остается один на один с реальностью. Она уже не дочь, принимающая мир из рук отца, а словно сирота, которой приходится самой решать, что перед ней. Ее решение теперь рождается не из мудрости, которой она доверилась, а из собственного впечатления. Она видит, желает и сама решает, что это значит. Здесь рассказ неожиданно соединяет два действия, которые мы привыкли различать – есть и познавать. Пищу мы принимаем внутрь и усваиваем, но и то, что понимаем, мы тоже стремимся усвоить, сделать частью себя. Ева словно пытается буквально принять в себя то знание, которое ей обещал змей. Ева дает плод Адаму, а он не становится для нее тем помощником, которым должен был быть. Он просто принимает ее решение, поэтому видеть в нем лишь пассивную жертву Евы было бы слишком просто. Еве нужен был не тот, кто просто разделит ее взгляд, а тот, кто останется другим и потому сможет увидеть то, чего она сама уже не видит. Адам должен был привести в эту ситуацию не еще одно согласие, а собственную память о Божьем Слове. Заповедь была дана ему еще до появления Евы. Их совместная жизнь предполагала встречу двух голосов, а не простое следование одного за другим. Падение Адама – это не только нарушение заповеди, это еще и отказ от доверия. Чужое искаженное представление о Боге становится для него убедительнее самого Бога.
0: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия. Слава Иисусу Христу! Лавдитур Иисус Христос!